Дмитрий Колдун – дипломированный химик и мог бы создавать полимеры, но, к счастью, выбрал сцену. Зато теперь папа радует химическими опытами своих детей – Яна и Алису. Любовь, знаете ли, тоже химия. И поэтому мы так любим песни Дмитрия Колдуна на Дорожном радио. Ваша Яна

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся,

услышу мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

Дорожное радио представляет новая песня. Алекс Лим и Игорь Крутой. «Океан».

0: Реклама. Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
2: Дорожное радио.
3: Кружит земля.

числа, им нет числа, сквозят из всех щелей сердца людей.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.
1: Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад,

Печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо. Он, как я, оторвался от ответа.

старуха махнет на прощанье рукой, и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последнее, эх, западает.

0: плечо. Он, как я, оторвался от веток, а на сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа, а листочек с березки упал. Он, как я, оторвался от веток.
1: Осень. Вдохнем аромат опавшей листвы и позволим

Александр Иванов отмечает юбилей концертами под спортивным девизом «6-5 в мою пользу». Дзюдоист с черным поясом и мастер игры в боулинг, лидер группы «Рондо» знает толк в спорте. Находите время для увлечений, они ведь тоже являются частью Вселенной. Двигайтесь к цели вместе с Дорожным радио. Ваша Яна.

сцене. Поздравляем! Певец и композитор отмечает юбилей концертами. На столичном теплоходе, в концертных залах по всей стране, от Калининграда до Владивостока. Любимая музыка объединяет города. Вместе в пути с Дорожным радио. Ваша Яна Чурина.

языке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Страны БРИКС согласовали декларацию саммита в Нью-Дели. Как сообщают аргументы недели, в мае на подготовительной встрече министров иностранных дел согласовать совместную декларацию не удалось, что стало беспрецедентным случаем для объединения за последние годы. Однако на самом саммите Индии удалось добиться консенсуса среди участников объединения по итоговой декларации.
0: Мир.
1: В США сократились запасы нескольких критически важных боеприпасов. Как выяснили журналисты «Нью-Йорк Таймс», особую обеспокоенность вызывает сокращение запасов ракет-перехватчиков «Патриот». К

0: Образование.
1: В Минпросвещении дали рекомендации по поводу использования школьниками искусственного интеллекта. Ученики первых-четвертых классов не должны использовать нейросети в школах. Школьники пятых-девятых классов могут с разрешения педагога применять искусственный интеллект для поиска информации, объяснения сложных понятий и проверки гипотез. Ученики десятых-одиннадцатых классов могут использовать эти технологии для решения более сложных задач.
0: Транспорт.
1: В Новосибирске построят 75 километров линий метро. Первые три из 14 этапов этого проекта включают возведение 9 новых станций. Это предусмотрено новой генеральной схемой развития метрополитена в городе. Сейчас в состав метро Новосибирска входят две линии из 14 станций. Последнюю из них открыли в прошлом году. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
2: Новости на Дорожном радио.

подосходни, не уйти сегодня. Он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно,

Татьяна Буланова рассказала, что с мужем Валерием они живут на два города. Она в Петербурге, он на берегах Москвы-реки. Видятся раз в неделю. Зато рутина не гасит романтику. А искренним чувствам никакие расстояния не помеха. К любимым вместе с Дорожным радио. Ваша Яна.

0: Реклама. Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи. Вход бесплатный, но места не бесконечны. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас. Категория
1: 6+. Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня ствол украл.
2: Молчи давай.
0: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
4: Дорожное радио.

уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Тихо.

0: на опасных поворотах. Трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне.
1: Вжик-вжик-вжик, уноси готовенького.
0: Вжик-вжик-вжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом, защитить готовься честь. И оружием забытым совершить святую весть. Ну, вжик, вжик, вжик, оп, уноси готовенького. Вжик, вжик, вжик, оп, кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй!

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова женили сына Василия на его избраннице Валерии. Праздник был семейным, а внезапный ливень только добавил задора танцам под милого ботаника. Дождь на свадьбе, кстати, это к счастью. Доброго пути молодым и всем слушателям Дорожного радио. Ваша Яна Чурина.

возвращается. Конкурс «Выиграйте поездку на звезды дорожного радио» в Санкт-Петербург снова с вами. Новые условия. Больше шансов на победу. Специальный приз от звезды дорожного радио на сцене 6 декабря. Все включено. Перелет, отель, VIP-экскурсия, сюрпризы. Не пропустите. Следите за подробностями в эфире дорожного радио. 18+. Дорожное радио.

0: сын, тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
7: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
8: Премьера СТС.
9: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
10: Ты у меня ствол украл.
9: Молчи давай.
8: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
1: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Реклама на дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио.

В это сложно поверить, но певица Жасмин в прошлом году стала бабушкой. А в этом году в ЗАГСе лично расписала 3 пары новобрачных и подарила им песню «Какое счастье». Сама Жасмин, кстати, с мужем отмечает 15-летие счастливого брака. Крепкая семья окрыляет. Меняйтесь к лучшему. Ваша Яна Чурикова на дороге.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Большая часть соглашения по Украине уже согласована, исключением является вопрос территорий. Об этом заявил американский переговорщик Джаред Кушнер. По его словам, президент России Владимир Путин обозначил линию, которой хочет достичь, а украинская сторона пока не готова идти на территориальные уступки.
2: Россия.
1: С Нового года в России вводится мониторинг цен на 24 категории продуктов питания. Отслеживать будут цены на наиболее востребованные товары, включая мясо, рыбу, молочную продукцию, крупы и овощи. Этот список связан с законом о контроле за ценами на продовольствие по всей цепочке поставок от производителей до розничных магазинов. Новый механизм позволит отслеживать причины резкого роста стоимости продуктов и анализировать изменения цен. Будущей зимой на большей части территории России ожидается необычно теплая погода. Температура превысит норму на 3-4 градуса. Во второй половине зимы на русской равнине может выпасть на 30-40% больше климатической нормы осадков. В южных регионах в феврале возможно 2-3-кратное превышение количества осадков. Об этом рассказали в центре погоды ФОБОС. Автовладельцы нескольких регионов России могут быть освобождены от части платежей. Соответствующий проект МВД касается автовладельцев, проживающих в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, и чьи машины зарегистрированы до 31 декабря 2025 года. Автовладельцев предлагается освободить от уплаты таможенных сборов, утилизационного сбора и государственной пошлины. Об этом сообщают российские медиа.
2: Транспорт.
1: В Турции мошенники рассылают фальшивые квитанции арендующим автомобили туристам. Свои электронные письма аферисты оформляют в стиле прокатных компаний. В сервисе проката Enterprise попросили клиентов не открывать подобные письма, так как в них могут содержаться вирусы. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
1: Да никаких.
0: А вы переведите за ПВТБ одним кликом?
1: Перевожу.
0: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
1: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
0: Еще не перевели за ПВТБ? Тогда мы идем к вам.
2: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
3: От сбора в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-3586, Москва. В приложении «АУТИБАНК» 0+.
1: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
2: Эргоферон.
3: Мы всей семьей им лечимся.
1: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
4: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Дорожное радио.

0: Повтор программы. Дорожное радио представляет музыкальные итоги недели. Обратный отсчет 10 главных песен по мнению слушателей. Новинки эфира. Мнения и комментарии. Гастроли и концерты. И много чего еще. В программе «Звезды дорожного радио». Прямо сейчас на Дорожном радио.
1: Осенний привет! Здравствуйте, дорогие слушатели Дорожного радио! Выходные на календаре, как всегда в это время по традиции в эфире Дорожного радио. С вами в ближайший час проведу я, Кирилл Сорокин, и вашему вниманию программа «Звезды Дорожного радио ТОП-10». Будем подводить итоги вашего музыкального голосования, послушаем потенциальную песню эфира в завершении программы. А сегодня это песня «Сестра» в исполнении Натальи Подольской. Она только 11 сентября в пятницу вышла на цифровые площадки, состоялся релиз этой песни. И вот она уже в рубрике «Потенциальная песня эфира». Нам будет важно очень мнение слушателей Дорожного радио. Брать эту песню в постоянную ротацию эфира, либо не брать. Ну а давайте начнем с 10 строчки нашего хит-парада. И там расположилась певица, которая в этом году уже в 14-й раз примет участие в народной премии «Звезды Дорожного радио». А премия по счету будет 14-я. То есть Татьяна Буланова ни разу не пропускала ни одной церемонии вручения народной премии «Звезд Дорожного радио». Все благодаря вам, слушателям Дорожного. Вы активно голосуете за песни Татьяны Ивановны. Но она, в свою очередь, много хороших композиций из года в год выпускает. Кстати, про новые песни. На этой неделе состоялся такой небольшой спорный момент. Татьяне Булановой и Ане Семенович, авторы, композиторы, предложили одновременно одну и ту же песню. И как в правилах идет, кто первый купит, того и песня. Ну а тут девушки что-то не поделили. Одна не захотела уступать другой, и другая не захотела тоже уступать. В общем, посмотрим, чем это закончится и что же это все же за песня. Вполне возможно, она появится в хит-параде «Звезд Дорожного радио» чуть попозже. В чем исполнении, покажет время. А пока что место номер 10 Татьяна Буланова «Надо ли». Минус 2 позиции по сравнению с прошлой неделей.
0: Номер 10.

0: сеть.
1: Но мы с вами продолжаем. Далее по курсу строчка номер 9. Тут нет изменений по сравнению с прошлой неделей. Алекс Лим и его песня «Целый мир», также как на прошлой неделе, на 9-й строчке. Кстати, Алекс Лим будет в этом году впервые принимать участие в народной премии «Звезд дорожного радио». Напомню, церемония вручения состоится 6

0: 6 декабря в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. Ну а пока что Алекс Лим поехал по своим родным городам в Казахстане. И поклонники, кстати, сразу же после объявления концертов у себя там на родине, стали возмущаться, потому что часть поклонников выразила недовольствие. Жители некоторых городов, которые не вошли в маршрут его гастрольных туров, это Уральск и Костанай, писали просьбы пересмотреть расписание. Вполне возможно, организаторы и лично Алекс Лим рассмотрят эти комментарии, просьбы и приедет в данные города. Ну а вы следите за афишами. Совсем скоро новый гастрольный тур по городам России Алекс Лим объявит. Они будут проходить при поддержке Дорожного радио. На 6 декабря Алекс Лим выступит на 14-й народной премии «Звезды Дорожного радио».
1: Номер 9.

0: Звезды дорожного радио ТОП-10.
1: В эфире программа «Звезды дорожного радио ТОП-10». В студии по-прежнему с вами нахожусь я, Кирилл Сорокин. И уже совсем скоро мы объявим о старте нашей акции «Выиграйте поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург». Старт акции состоится 21 сентября, а уже в эфире дорожного радио вы можете слышать промо-ролики, где мы предупреждаем, что скоро это стартует. И в этом году новые правила. Больше возможностей у каждого слушателя дорожного радио попасть в финал. На сцене народной премии «Звезд дорожного радио» мы еще подарим специальный приз, о котором вы узнаете только 6 декабря на народной премии «Звезд дорожного радио». Ну и, конечно же, перелет, гостиница в центре города, VIP-экскурсия.

0: все это тоже будет оплачено победителем. И специальный приз, о котором станет известно только на 14-й народной премии «Звезды Дорожного радио». Следите подробнее за эфиром Дорожного. В наших социальных сетях тоже будет информация появляться. А старт конкурса 21 сентября. Ну а пока что место номер 8. Анита Цой с песней «Я твое море». Плюс 2 позиции по сравнению с прошлой неделей.
1: Номер 8.

0: Повтор программы.
1: Главный хит-парад дорожного радио.
2: Звезды дорожного радио. ТОП-10.
3: Последнее время очень много информации о мошенниках. И вот Сергей Лазарев на этой неделе в своих социальных сетях обратился к своим фанатам и ко всем жителям страны. Он предупредил, что в сетях появляются фейковые аккаунты, которые выдают себя за него, то есть за Сергея Лазарева. Мошенники предлагают различные подработки и просят перевести деньги. Артист призвал не вестись на эти сообщения, на эти профили и быть более внимательно, дорогие слушатели Дорожного радио, мы тоже вас призываем, будьте осторожны, проверяйте лишний раз, кто вам пишет, кто звонит, что просят сделать. Ну а не просто так я заговорил о Сергее Лазареве, потому что сейчас будет речь о нем. Минус две позиции, к сожалению, по сравнению с прошлой неделей, но седьмая строчка тоже очень хорошее место. Тут или там, ну вот именно на этом месте, на этой неделе расположилась песня участника 14-й Народной премии «Звезд Дорожного радио». Здесь Сергей Лазарев впервые примет участие в Народной премии «Звезд Дорожного радио». 6 декабря выйдет на сцену Ледового дворца, споет песни. Я надеюсь, весь зал подпоет и будет аплодировать этому исполнителю.
2: Номер 7.

0: Дорожного радио.
1: Вот мы с вами активно говорим про 14-ю народную премию «Звезды Дорожного радио», которая состоится в Санкт-Петербурге 6 декабря. Но на самом деле уже можно разговаривать про планы на 2027 год, на весну, на 21 марта. Можно планировать уже поход на весенний концерт «Звезд Дорожного радио», который состоится в Москве, в Лайф-арене. В этом году мы сделали впервые концерт в Москве и решили вновь повторить это в 2027 году, собрать всех вместе в одном большом зале и приятно провести воскресный весенний вечер. Билеты, кстати, уже доступны. Покупайте, приобретайте, занимайте лучшие места. Александр Иванов с песней «Полчаса» на этой неделе находится на 6-м месте хит-парада «Звезд Дорожного радио ТОП-10».
2: Номер 6.

0: Звезды дорожного радио ТОП-10.
1: Всенародный любимчик, который в этом году отмечает свой юбилей и будет впервые за долгое время, Николай Басков выступает со своими сольными концертами в Москве. Кстати, он на этой неделе рассказал, почему не ездит с гастролями по России, потому что его график, съемочный график и в целом подготовка к шоу занимает очень много времени, и он не успевает гастролировать по России, но всех приглашает на свои сольные концерты, которые состоятся уже этой осенью в Москве. И Николай Басков также будет участником народной премии, 14-й народной премии «Звезд дорожного радио», которая состоится в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце 6 декабря. А пока что Николай Басков показывает хорошие результаты и прибавляет 2 позиции по сравнению с прошлой неделей и оказывается в середине хит-парада на 5-й строчке с песней «Туманы».
2: Номер 5.

0: 10. В эфире программа «Звезды дорожного радио ТОП-10». Совсем скоро вашему вниманию тройка лидеров, также потенциальная песня эфира от Натальи Подольской, называется песня «Сестра». А прямо сейчас четвертая строчка, тут без изменений, так же, как и на прошлой неделе. Дуэт, новый дуэт, который только что в конце лета образовался, и песня называется «Москва-Санкт-Петербург», а исполняют ее Денис Майданов, Татьяна Буланова.
1: Номер 4.

0: тройки лидеров. 10-е место, Татьяна Буланова, «Надо ли».
1: Надо ли, не надо ли, только слезы падали.
0: 9-я строчка, Алекс Лим, «Целый мир».
2: Целый мир тебе подарю, за любовь и нежность твою я принесу.
0: 8-е место, Анита Цой, «Я твое море».
3: Я твои волны, я твое море, ты моя гавань, ты мой причал.
0: 7-е место, Сергей Лазарев, «Тут или там».
4: Там, тут или там, на тротуарах.
0: 6-я строчка, Александр Иванов, «Полчаса».
5: Подожди, только не уходи.
0: 5-е место, Николай Басков, песня «Туманы».
6: Туманы белые, белые, сердце мое смелое, смелое.
0: И 4-е место, Татьяна Буланова, Денис Майданов, «Москва, Санкт-Петербург».
7: Москва, Санкт-Петербург, значит, опять обнимут белые ночи.
8: Звезды дорожного радио. Топ-10. Тройка лидеров.
0: В эфире программа «Звезды дорожного радио. Топ-10». В студии с вами нахожусь я, Кирилл Сорокин. И пришло время подвести итоги на пьедестале почета. Кто же у нас с вами в тройке лидеров на этой неделе? С третьей строчки начинаем. И бронзовое место занимает дуэт, который всю эту неделю нес звание лидера хит-парада «Звезд дорожного радио» и занимал первую строчку, но вы, слушатели «Дорожного радио», решили именно так, с помощью голосов. Кстати, вы это решаете. Голосовать можно на сайте дорожное.ру. Все, не томлю вас. На третьей строчке Ирина Круг, Никита Осин, «Без тебя». Минус 2 позиции по сравнению с прошлой неделей.
9: Номер 3.
10: Мне надо было все потерять, и надо было просто понять, ведь я любил тебя, как никто другой.

0: Звезды дорожного радио ТОП-10.
1: Ну, а вот певец Тони с песни «Ты мое небо» остался на втором месте, так же, как и на прошлой неделе. Интересно, кто же занял первую строчку на этой неделе, узнаем совсем скоро.
2: Номер два.
3: Слова теряют смысл краски, когда с тобой я наедине.

0: Звезды дорожного радио.
1: Ну вот и пришло время, мы с вами уже добрались до первой строчки, узнать, кто же на этой неделе возглавляет главную десятку песен эфира дорожного радио и, по мнению слушателей дорожного радио, считается самой лучшей песней на уходящей неделе. Итак, плюс две позиции по сравнению с прошлой недели, то есть он был на третьем месте, сместил Ирину Круг, Никиту Осина с песней «Без тебя» и занял первую строчку. Это Алексей Петрухин и его песня «Мы живы, пока мы любим».
2: Номер один.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: В пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
4: Пятерочка доставляет.
5: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
7: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Распакупер-купер, это супер. Распакупер-купер.
9: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар».
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Банк ВТБ. ПАО.
1: Дорожное радио представляет.
2: Клима.
3: Мишель Клима.
2: Очень приятно, Мария.
3: Я дам команду подыскать вам безопасное жилье.
4: Я хотела убить вашего императора, но не смогла. Пусть из-за вас.
5: Охота на императора. В кино с 10 сентября. 12+.
6: Повтор программы.
7: Звезды дорожного радио.
8: Потенциальная песня.
9: В эфире программа «Звезды дорожного радио ТОП-10». В студии с вами нахожусь я, Кирилл Сорокин. Как и обещал, за решение программы я вашему вниманию представляю потенциальную песню эфира. Если вы еще не знаете, что это такое, рассказываю. Артисты присылают нам песни для того, чтобы они попали в постоянную ротацию дорожного радио. Мы не все песни отбираем, а выбираем только лучшие из лучших. И нам очень важно ваше мнение. Вот просим проголосовать, нравится вам эта песня или нет. Речь идет о песне «Сестра». Наталья Подольская исполняет. Премьера этой песни состоялась в эту пятницу, 11 сентября. И отдать свой голос вы можете в официальной группе дорожного радио в социальных сетях, там, где мы представлены. Нам очень важно ваше мнение. Итак, Наталья Подольская, песня «Сестра».

Ну вот и все, пришло время прощаться. На протяжении музыкального часа с вами был я, Кирилл Сорокин, и программа «Звезды Дорожного радио ТОП-10». Напоминаю, 6 декабря Санкт-Петербург, 14-я народная премия «Звезды Дорожного радио», билеты уже в продаже. Также весенний концерт, который состоится в Москве 21 марта 2027 года, билеты тоже в продаже. И 21 сентября стартует акция «Выиграйте поездку на «Звезды Дорожного радио» в Санкт-Петербург». Следите за новостями, участвуйте. Шансов на победу в этом году станет гораздо больше у каждого слушателя Дорожного радио. Хороших вам выходных, берегите себя, родных и близких. Услышимся ровно через неделю. Счастливо!

миллиардеры не щадят даже звезд. Сергею Лазареву шлют СМС о будущей пенсии. «Приплыли, спасибо», — шутит певец. Кто видел нашего шоумена в гастрольном туре, знает, что до пенсии Сергею еще далеко. А бодрость и чувство юмора нужны в любом возрасте. Удачной дороги, друзья! С вами

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Россия допускает возможности трехсторонних переговоров по Украине. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Москва рассчитывает провести трехсторонние переговоры по украинскому конфликту в обозримой перспективе. По словам Пескова, такие встречи нужны как раз для того, чтобы найти новые варианты мирного урегулирования.

0: Мир. На саммите БРИКС участники приняли итоговую декларацию. В ней страны объединения выразили обеспокоенность по поводу роста односторонних тарифных и нетарифных мер, которые искажают торговлю и не соответствуют правилам Всемирной торговой организации. Участники БРИКС подчеркивают необходимость совместной работы для поддержания бесперебойного потока мировой торговли, цепочек поставок и энергоресурсов.
1: Туризм.
0: Любителям бюджетных путешествий стоит обратить внимание на Албанию и Узбекистан, Тунис и Колумбию, Армению и Белоруссию. Как сообщает газета «Ру», ссылаясь на мнение экспертов, эти неожиданные направления удивят даже бывалых путешественников и не ударят по кошельку. Албания на первом месте в этом списке.
1: Россия.
0: Потребление алкоголя в России идет на спад. В августе этот показатель снизился в годовом выражении примерно на пол-литра, до 7,5 литров на человека. Последний раз такой низкий уровень был в 1996 году. Сейчас меньше всего употребляют спиртное в Москве, примерно 4,5 литра на человека. Статистику приводит РИА Новости.
1: Транспорт.
0: «Волга» расширяет свою дилерскую сеть. Как сообщили в пресс-службе марки, на данный момент выставочные залы имеются в 35 городах России. Там открыты 80 автосалонов. Первые центры открылись в крупнейших городах – Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и прочих. Затем сеть пополнилась центрами в Самаре, Барнауле и Кемерове, Пензе, Смоленске и других городах. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
2: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
5: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ». Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
9: Эргоферон.
10: Мы всей семьей им лечимся.
8: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
11: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, четыре действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Топ покупок месяца.
14: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
13: А Moda C5. Добавить стиля.
14: JQJ7. Впечатлить друзей.
13: А Moda и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
15: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 по лет.
16: А что с оплатой?
15: До 75% после загрузки.
17: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru. 18+.
18: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200.

0: 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
1: Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня ствол украл.
2: Молчи давай.
1: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
4: Дорожное радио.

0: возвращается. Конкурс «Выиграйте поездку на звезды дорожного радио» в Санкт-Петербург снова с вами. Новые условия. Больше шансов на победу. Специальный приз от звезды дорожного радио на сцене 6 декабря. Все включено. Перелет, отель, VIP-экскурсия, сюрпризы. Не пропустите. Следите за подробностями в эфире дорожного радио. 18+. Реклама.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
3: А что с оплатой?
2: До 75% после загрузки.
4: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
5: Премьера СТС.
6: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
7: Ты у меня ствол украл.
6: Молчи давай.
5: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Дорожное радио.

я скажу по-польски, прошу, пани, прими таким, как есть. Не буду больше петь, но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за ней конец.

0: пробуют они. Я лучше пережду.
1: Яна Чурикова на Дорожном радио.
2: О группе «Добро» скажу так. Братья сочиняют хиты прямо в купе поездов. Их новый тур так и называется «Мой путь». А любая дорога проще с близкими людьми. И любимой музыкой, конечно. Дорожное радио. Вместе в пути. Ваша Яна Чурикова.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Реклама на Дорожном радио. ЕМГ.ФМ. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Для урегулирования украинского конфликта надо согласовать не только вопрос территорий. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, есть еще и многие другие вопросы, которые предстоит согласовать. При этом Ушаков отметил, что прогресс в решении территориального вопроса позволит легче вести согласование других пунктов. Об этом сообщает издание «Известия».
0: Мир.
1: Польша призывает НАТО активизировать учения вблизи Калининградской области. С таким призывом выступил глава МИД Польши Радослав Сикорский. Он подчеркнул, что учения Альянса должны быть агрессивными. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, то, что НАТО собирается и проводит там военную активность, это понятно. Для этого Россия принимает соответствующие меры для обеспечения безопасности.
0: Россия.
1: В Думе призвали повышать доплаты к пенсии уже с 70 лет. Как считает глава Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, фиксированную выплату к страховой пенсии по старости следует увеличивать с 70 лет, а затем повышать еще на 100% при достижении 80 и 90 лет. Сейчас, напомню, выплаты к пенсии начинаются с 80 лет. Большие скидки в магазинах – это маркетинговая уловка. Как рассказали газете «Ру» маркетологи, магазин не может продавать в убыток. Если дают скидку 50% и все равно зарабатывают, значит, обычная цена была увеличена минимум вдвое. Если скидку предлагают круглый год, это не скидка, подчеркивают специалисты.
0: Транспорт.
1: Аэрофлот предлагает абонементы на полеты по России. На сайте перевозчика указано, что полетный абонемент – это пакет перелетов с фиксированной ценой на срок от 1 до 12 месяцев. Один набор включает от 6 до 32 перелетов. Пассажир покупает абонемент один раз, а билеты оформляет постепенно. Стоимость перелетов фиксируется в момент покупки абонемента. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
3: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
4: ООО «Яндекс 360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business+.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму — 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк — лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машину до 40 палет.
8: А что с оплатой?
7: До 75% после загрузки.
9: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru. 18+.
10: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
11: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас? «Ты супер» 10 лет спустя. Сегодня в 20:20 на НТВ. 6+.
0: Дорожное радио.

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу о творческом пути Иракли. Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.

Александр Иванов отмечает юбилей концертами под спортивным девизом «6-5 в мою пользу». Дзюдоист с черным поясом и мастер игры в боулинг, лидер группы «Рондо» знает толк в спорте. Находите время для увлечений, они ведь тоже являются частью вселенной. Двигайтесь к цели вместе с «Дорожным радио». Ваша Яна.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
1: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
0: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
2: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Как это было?
2: Сегодня день рождения отмечает певец Иракли. Ему исполняется 49 лет. Интерес к музыке появился у него еще в раннем детстве. Будущий артист родился в Москве и уже с 5 лет посещал музыкальную школу по классу скрипки. Правда, связать свою жизнь с творчеством он решил не сразу. В какой-то момент перед ним стоял выбор между эстрадой и спортом. В 13 лет Иракли начал заниматься футболом в команде клуба «Локомотив». Но профессиональная спортивная карьера так и не сложилась. Как позже рассказал сам артист, увы, для начала футбольной карьеры я был уже слишком взрослым. И мне пришлось покинуть профессиональный спорт. К тому же пришли первые успехи в музыке. Уже в 16 лет Иракли записал первую песню на профессиональной студии. В то время он всерьез увлекался хип-хопом, носил широкие штаны и читал рэп. Позже артист начал устраивать вечеринки в московских клубах. А однажды Иракли услышал по телевизору о кастинге во второй сезон «Фабрики звезд». Изначально он не собирался участвовать, но все изменилось, когда стало известно, что продюсером проекта будет Максим Фадеев. Тогда все сомнения сразу отпали. На «Фабрике звезд» он стал одним из любимцев зрителей. А песня «Вова Чума» принесла ему широкую известность. В 2009 году Иракли выпустил долгожданный второй альбом с символичным названием «Сделай шаг». За свою творческую карьеру он записал несколько дуэтов, был участником различных телевизионных проектов и до сих пор остается любимым артистом для многих слушателей. Ну а мы желаем ему долгих лет жизни и творческих успехов. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
0: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
7: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
8: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон! Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 по лет.
9: А что с оплатой?
8: До 75% после загрузки.
10: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru. 18+.
11: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее. Новый дизайн строже. Без суеты. Внутри сервисы Яндекс Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
12: Возрастное ограничение 13+.
13: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя. Сегодня в 20:20 на НТВ. 6+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Россия не будет останавливать специальную военную операцию на период проведения переговоров. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях саммита БРИКС в Нью-Дели. По словам Лаврова, если Владимир Зеленский действительно хочет встречи, то может приехать в Москву, что уже будет огромным жестом доброй воли со стороны Кремля. Об этом сообщает РИА Новости.
2: Мир.
1: Канада хочет стать ассоциированным членом Евросоюза. С такой инициативой выступил канадский премьер Марк Карни. Он считает, что, став частью ЕС, Оттава может ускорить сближение с Европой на фоне неудачи торговых переговоров с США. Об этом сообщает Wall Street Journal.
2: Россия.
1: Следственный комитет призывает родителей не покупать детям питбайки. Ведомство обращает внимание на очень серьезную ситуацию с использованием мототранспорта подростками. В последнее время участились случаи ДТП с летальным исходом или получением травм различной степени тяжести. Об этом пишет российская газета. Почти 40% опрошенных россиян увеличили траты на обустройство своих дачных участков за последний год. Еще 42% сохранили расходы на прежнем уровне. Около 20% опрошенных смогли урезать бюджет. Это показал опрос финансового маркетплейса Выберу.ру. Как пишет Prime, в основном дачники увеличили расходы из-за роста цен на топливо. Бензин АИ-92 для мотокос подорожал за год на четверть.

0: транспорт.
1: С начала года на российском авторынке официально появилось более 40 новых моделей легковых автомобилей. Более половины новинок – марки с локальным производством. Ключевые новинки презентовали «Волга», «Теннет Плюс», «Умо», «Атом», «Джеланд» и «Эстео». До конца года в продажу поступят кроссовер «Лада Азимут» и обновленный внедорожник «УАЗ Патриот». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Дима Билан не боится нового. И масштабное шоу на стадионах от Омска до Минска устроит, и с нейросетью споет дуэтом. Она, может, и попадает в ноты, но до обаяния нашего Димы ей, конечно, далеко. Цените живые эмоции. Вместе с Дорожным радио. Ваша Яна Чурина.

возвращается. Конкурс «Выиграйте поездку на звезды дорожного радио» в Санкт-Петербург снова с вами. Новые условия. Больше шансов на победу. Специальный приз от звезды дорожного радио на сцене 6 декабря. Все включено. Перелет, отель, VIP-экскурсия, сюрпризы. Не пропустите. Следите за подробностями в эфире дорожного радио. 18+. Реклама.

0: Банк ВТБ. ПАО.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
8: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя. Сегодня в 20:20 на НТВ. 6+.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Реклама на дорожном радио. ЕМГ.ФМ. Дорожное радио.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Натали вернулась к масштабным выступлениям. На фестивале народных ремесел артистка подтвердила народный статус своих хитов. Песни о черепашке, ветре с моря и «Боже, каком мужчине» – танцевальная классика любой вечеринки. Хочется скорее услышать обещанной певицей новый альбом. Конечно, на дорожном радио. Ваша Яна Чурикова.

0: текущему курсу и забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12.

0: Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобиль от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости «КВЛ Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный «КВЛ Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «КВЛ Сити» и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.
3: Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
5: Ты у меня ствол украл.
4: Молчи давай.
3: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

физическая форма певицы Валерии стала мотивацией для ее мужа. Иосиф Пригожин за пару месяцев сбросил целых 8 килограммов. Ну, понятно, не захотел выглядеть дедушкой рядом с молодой женой. Секрет прост. Даже в отпуске проходить до 20 километров вместе. Вот это я понимаю. Вместе в пути. Яна Чурикова. Специально для дороги.

кажется, летит маршрутка в сумрак голубой. И слава Богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой. Конечно, все не так, и жизнь еще сложнее.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Саммит БРИКС в Нью-Дели прошел результативно. Как заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, страны объединения предложили создать специальный фонд для стартапов из инноваций. Также был создан цифровой центр передовых технологий, который позволит сделать энергосистемы стран БРИКС еще более чистыми, надежными, эффективными и доступными, добавил Моди.
0: Мир.
1: Глава «Росатома» Алексей Лихачев обвинил Украину в провокации ядерного инцидента. В минувшую пятницу Киев намеренно ударил по бензовозам с дизельным топливом для Запорожской АЭС, зная, что оно жизненно необходимо для станции, подчеркнул Лихачев. Об этом сообщает РИА Новости.
0: Россия.
1: Установка во дворе шлагбаума – новая уловка мошенников. Как рассказал доцент финансового университета при правительстве Петр Щербаченко, злоумышленники, представляясь сотрудниками управляющей компании, крадут данные под видом установки шлагбаума, предлагают оформить ключ и просят сообщить код из СМС якобы для активации. Уважаемые слушатели, будьте бдительны. Президент Владимир Путин одобрил большую программу реставрации Государственного Эрмитажа. О начале реставрации крупнейшего музея России заявил его генеральный директор Михаил Петровский. Он анонсировал большую реконструкцию Эрмитажа на пресс-конференции в прошлом году и указал на необходимость реставрировать весь комплекс зданий.
0: Транспорт.
1: Стереотипы о дешевых и некачественных автозапчастях из Китая уходят в прошлое. Как сообщает издание «За рулем», сегодня спрос на китайские запчасти показывает высокий рост. И причины такой перемены лежат не только в цене. Производители КНР выпускают огромное количество действительно качественных запчастей. Именно в Китае сейчас самое современное оборудование, а заводы жестко контролируют качество. Об этом рассказал автоэксперт Владимир Андреев. Вы слушали новости. Дорожное радио вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя. Сегодня в 20:20 на НТВ 6+.
4: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
5: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
6: Эргоферон.
7: Мы всей семьей им лечимся.
8: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
9: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Вы владелец бизнеса.
12: А значит, работаете за...
13: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
16: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито работе. 12+.
17: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
18: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
0: Дорожное радио представляет.
19: Клима.
4: Мишель Климон.
19: Очень приятно, Мария.
17: Я хотела убить вашего императора, но не смогла.
5: Из-за вас.
19: Что вам не сидится в своей этой прекрасной Франции?
7: Охота на императора. В кино с 10 сентября. 12+.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Реклама на Дорожном радио. ЕМГ.ФМ. Дорожное радио.

возвращается. Конкурс «Выиграйте поездку на звезды Дорожного радио» в Санкт-Петербург снова с вами. Новые условия. Больше шансов на победу. Специальный приз от звезды Дорожного радио на сцене 6 декабря. Все включено. Перелет, отель, VIP-экскурсия, сюрпризы. Не пропустите. Следите за подробностями в эфире Дорожного радио. 18+. Дорожное радио.

такая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Реклама.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя. Сегодня в 20:20 на НТВ. 6+.
3: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы. Темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи. Вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
4: Категория 6+. Дорожное радио представляет.
5: Клима.
6: Мишель Клима.
5: Очень приятно, Мария.
6: Я дам команду подыскать вам безопасное жилье.
7: Я хотела убить вашего императора, но не смогла. Из-за вас.
8: «Охота на императора» в кино с 10 сентября. 12+.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет новая песня. Александр Устюгов. Не перевернется мир.
1: Бывает, что ты устал. Бывает, что ты продрог. Бывает, внезапно стал к тебе этот мир жесток. Доверься моим глазам, почувствуй их силу вновь. Ведь кто-то не зря сказал, спасет этот мир.

изменится мир, если я люблю тебя. Метели не навсегда. Ты дышишь и ты живешь, а все твои холода растопит мой теплый дождь.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить свою маму Герасимову Татьяну Львовну с днем рождения. Дорогая наша любимая жена, мама и бабушка, поздравляем тебя с днем рождения. Желаем тебе счастья, здоровья. Это самое главное. И никогда не унывать, побольше улыбаться. И помни, мы всегда с тобой, твоя семья. Любим, целуем, скучаем. Муж, дети и внуки. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Оксана, наша мама хорошая, поздравляем тебя с днем рождения. Да, сегодня прекрасный праздник, сегодня твой юбилей. Желаем тебе самое главное – крепкого здоровья, не болей. Пусть на душе у тебя будет, да, весело, хорошо и спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить одноклассника Олега с днем рождения. Желаем счастья, здоровья, всего самого наилучшего. Спасибо, Дорожное радио. Когда уже

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Поздравляем с днем рождения нашу горячо любимую бабулю. Желаем ей отличного здоровья, солнечного настроения и нескончаемой энергии. И пусть для нее сегодня прозвучит песня Муслима Магомаева «Лучший город на земле». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Здравствуйте, Дорожное радио! Хочу передать вам привет и сказать спасибо, что вы вещаете во всех городах России. Поставьте, пожалуйста, песню «Все нормально» Владимир Пресняков. Спасибо, Дорожное радио!

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Мы хотим поздравить нашего папу с днем рождения. Желаем ему здоровья, успехов, чтобы его железный конь никогда его не подводил, а дорога была ровной, чтобы он всегда себя берег. Ведь его семья ждет дома. С днем рождения!

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Я хочу сказать песню своему папе. Он работает дальнобойщиком. Я очень его люблю. Хочу передать ему привет, чтобы у него было хорошее настроение в дороге. Спасибо, Дорожное радио.

И вместе согреши с той девочкой, что ты давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла забыть ее.

там под окном зыка, проталина тонка, и все, что недолга, моя весна. Я радуюсь, что здесь, хоть этот оно есть, как мне твоя любовь нужна.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, дорогое Дорожное радио! Я сегодня хочу поздравить своего брата с днем рождения. Пожелать хочу ему всего самого наилучшего. Счастья, добра, любви, благополучия, всех благ, успехов, всего самого доброго. Брат, я тебя очень-очень сильно люблю. Живи долго и счастливо. И поставьте, пожалуйста, для моего брата хорошую песню. Спасибо большое, Дорожное радио. До свидания.

0: оберегает.
1: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
2: Добрый вечер, Дорожное радио. Очень хочу пожелать всем нашим женщинам здоровья, благополучия. И пусть бы они услышали именно вот такие слова, которые поет Михаил Шелег в своей песне «Любимой женщине». Пожалуйста, исполните мою просьбу.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня бы я хотел передать горячий осенний привет всем слушателям Дорожного радио, а также сказать: не грустите, желаю вам хорошей погоды. И в качестве музыкального подарка хочу послушать песню Елены Ваньги «Желаю». Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я Александр Мухтаров. Сегодня мои поздравления летят в поселок Табачный, Республика Адыгея. Моей маме с днем рождения, Наталье Мухтаровой, 63 лет. Ну что ж, мам, поздравляю тебя с днем рождения. Счастья, здоровья, благополучия, удачи во всем. Кто тебя обидел всем сердцем? Прошу в твоем возрасте самое главное здоровье, а так все наладится. Ну и для тебя споет Стас Михайлов. Мы бежим на тебя. Спасибо, Дорожное радио. До свидания.

0: Добрый вечер. Всегда вам рад.
1: Добрый вечер. Дорожное радио. Меня зовут Александр. Я звоню из города Апатиты Мурманской области. Я хочу сегодня передать привет Наталье Анатольевне и Рябе Львове Афанасьевне. Также привет мой летит Данилу Гаврису, Александру Кевич, Дмитрию Дурнову и все, кто услышал меня в зал. Всем желаю здоровья, счастья, удачи. Пусть прозвучит песня Николая Басков. Не было в печали. Я надеюсь, вам песня понравится и у вас будет хорошее настроение. Спасибо большое, Дорожное радио.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить своего любимого зятя с днем рождения. Пожелать ему всего доброго, здоровья, счастья и всего самого хорошего, что он сам себе желает. Спасибо, Дорожное радио.

0: вечер. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хотелось бы очень передать привет мамуле, дядь Володе, тете Тамаре. Я вас очень сильно люблю. Передаю вам песню Натали. Володя, спасибо. Дорожное радио. Отдыхайте.

возвращается. Конкурс «Выиграйте поездку на звезды дорожного радио» в Санкт-Петербург снова с вами. Новые условия. Больше шансов на победу. Специальный приз от звезды дорожного радио на сцене 6 декабря. Все включено. Перелет, отель, VIP-экскурсия, сюрпризы. Не пропустите. Следите за подробностями в эфире дорожного радио. 18+. Дорожное радио.

Стас Пьеха вспоминает 2005 год. Гастроли, первая ветхая машина и песня «Где буду я?». Этим философским вопросом задается каждый владелец авто с богатой историей. За годы класс автомобиля артиста, конечно, вырос, как и его популярность. Но первая машина и первый хит незабываемы. Специально для Дорожного радио Яна

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Реклама на дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Игорь Крутой. Близкий друг.

0: работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто. На Авито работе 12+.
1: Дорожное радио представляет.
2: Клеман.
3: Мишель Клеман.
2: Очень приятно, Мария.
4: Я хотела убить вашего императора, но не смогла.
5: Ведь из-за вас.
2: Что вам не сидится в своей этой прекрасной Франции?
6: Охота на императора. В кино с 10 сентября. 12+.
7: Дорожное радио.

в юге, а после спортивного отпуска – традиционный концерт на русском севере. Объединять такие разные точки на карте умеют только настоящие путешественники и, конечно, Дорожное радио. С вами «Вместе в пути» Яна Чурикова.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
0: Дорожное радио представляет.
6: Клима.
7: Мишель Клима.
6: Очень приятно, Мария.
7: Я дам команду подыскать вам безопасное жилье.
8: Я хотела убить вашего императора, но не смогла. Из-за вас!
9: Охота на императора. В кино с 10 сентября. 12+.
0: Дорожное радио.

Супруги Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова вместе выступают на сцене и отдыхают. Между городами тура пара успевает порыбачить на Волге и снова в гастрольный автобус. Ловите счастливые моменты вместе с Дорожным радио. Ваша Яна Чурик.

Вернуться к себе одному, это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей. Слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажешь. А я зачем скрывать, что тебя я хотел бы узнать? Это важно.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

0: водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни.
1: Дорожная.

0: Дорожное радио.
1: Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет,

то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать, не умирать.

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
0: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторос».
2: Дорожное радио.

0: Тарас Торгуев не любит называть свой загородный дом дачей. Музыкант шутит, что грядки, морковки, огурчики – это не его история. Садовые тяпки лидер Любе предпочитает удочку, тишину и рыбалку. Хорошего, клёва и вам, друзья! Яна Чурикова, специально для Дорожного радио.
1: Дорожное радио!
2: Дым понесло тишину.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Россия допускает возможности трехсторонних переговоров по Украине. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Москва рассчитывает провести трехсторонние переговоры по украинскому конфликту в обозримой перспективе. По словам Пескова, такие встречи нужны как раз для того, чтобы найти новые варианты мирного урегулирования.
0: Мир.
1: На саммите БРИКС участники приняли итоговую декларацию. В ней страны объединения выразили обеспокоенность по поводу роста односторонних тарифных и нетарифных мер, которые искажают торговлю и не соответствуют правилам Всемирной торговой организации. Участники БРИКС подчеркивают необходимость совместной работы для поддержания бесперебойного потока мировой торговли, цепочек поставок и энергоресурсов.
0: Туризм.
1: Любителям бюджетных путешествий стоит обратить внимание на Албанию и Узбекистан, Тунис и Колумбию, Армению и Белоруссию. Как сообщает газета «РУ», ссылаясь на мнение экспертов, эти неожиданные направления удивят даже бывалых путешественников и не ударят по кошельку. Албания на первом месте в этом списке.
0: Россия.
1: Потребление алкоголя в России идет на спад. В августе этот показатель снизился в годовом выражении примерно на пол-литра, до 7,5 литров на человека. Последний раз такой низкий уровень был в 1996 году. Сейчас меньше всего употребляют спиртное в Москве, примерно 4,5 литра на человека. Статистику приводит РИА Новости.
0: Транспорт.
1: «Волга» расширяет свою дилерскую сеть. Как сообщили в пресс-службе марки, на данный момент выставочные залы имеются в 35 городах России. Там открыты 80 автосалонов. Первые центры открылись в крупнейших городах – Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и прочих. Затем сеть пополнилась центрами в Самаре, Барнауле и Кемерове, Пензе, Смоленске и других городах. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

хоть ненадолго. Боль моя, ты покинь меня. Облако, сизым облако.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Россия допускает возможности трехсторонних переговоров по Украине. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Москва рассчитывает провести трехсторонние переговоры по украинскому конфликту в обозримой перспективе. По словам Пескова, такие встречи нужны как раз для того, чтобы найти новые варианты мирного урегулирования.
2: Мир.
1: На саммите БРИКС участники приняли итоговую декларацию. В ней страны объединения выразили обеспокоенность по поводу роста односторонних тарифных и нетарифных мер, которые искажают торговлю и не соответствуют правилам Всемирной торговой организации. Участники БРИКС подчеркивают необходимость совместной работы для поддержания бесперебойного потока мировой торговли, цепочек поставок и энергоресурсов.
2: Туризм.
1: Любителям бюджетных путешествий стоит обратить внимание на Албанию и Узбекистан, Тунис и Колумбию, Армению и Белоруссию. Как сообщает газета «РУ», ссылаясь на мнение экспертов, эти неожиданные направления удивят даже бывалых путешественников и не ударят по кошельку. Албания на первом месте в этом списке.
2: Россия.
1: Потребление алкоголя в России идет на спад. В августе этот показатель снизился в годовом выражении примерно на пол-литра, до 7,5 литров на человека. Последний раз такой низкий уровень был в 1996 году. Сейчас меньше всего употребляют спиртное в Москве, примерно 4,5 литра на человека. Статистику приводит РИА Новости.
2: Транспорт.
1: «Волга» расширяет свою дилерскую сеть. Как сообщили в пресс-службе марки, на данный момент выставочные залы имеются в 35 городах России. Там открыты 80 автосалонов. Первые центры открылись в крупнейших городах – Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и прочих. Затем сеть пополнилась центрами в Самаре, Барнауле и Кемерове, Пензе, Смоленске и других городах. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

далеко, и мы сначала ничего не замечаем, и дни разлуки складываются в года. Мы обещаем написать и забываем, и наши мамы нас прощают, как всегда.

Ну хотя бы, кажется, так просто вернуться к тихой радости родимых глаз. Но мы спешим к вершинам творческого роста, и мамы, понимая, не тревожат нас и ждут и врут опять немножечко соседей.

0: очень сложно.
1: Прямо сейчас песня для тех, кто в пути. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске решаем проблемы здоровья и защищаем свой автомобиль от угона. С вами Владимир Лебедев. Поехали. При выявлении опасных болезней будут отзывать права. Закон прошел все чтения, подписан и вступает в силу 1 марта 2027 года. Процедура станет автоматизированной, так как данные о противопоказаниях к вождению по здоровью будут напрямую поступать из Минздрава в базы ГАИ. Сейчас как раз налаживают обмен данными между ведомствами. Речь идет о серьезных диагнозах – эпилепсия, шизофрения, слепота и другие заболевания, мешающие управлять машиной. Если у водителя нашли такую проблему, ему дадут 3 месяца, чтобы пройти дополнительное обследование. В случае подтверждения диагноза права аннулируют. Буксировка машины – это тот еще процесс. Впрочем, если следовать определенным правилам, его можно значительно облегчить. Во-первых, трос следует крепить под небольшим углом для смягчения рывков. Во-вторых, разгон должен происходить мягко, до полного натяжения троса. Дальше надо постараться удержать трос в этом натянутом состоянии. В-третьих, все маневры, торможение и остановка должны быть плавными. И заранее договориться о средней скорости движения и об условных сигналах. А теперь полезные советы от страховых компаний. Как советы? Специалисты просто посчитали, машины каких расцветок больше всего любят автоугонщики. Понятно, что автомобили, расписанные под хохлому, им неинтересны. А вот дальше требуется мнение экспертов статистики. Так вот, в 80% случаев угоняемые авто имели белый или черный оттенок. В остальных случаях злоумышленников больше интересовали серые или серебристые машины. И о местоположении. Эксперты отметили, что в 60% случаев угоняли автомобили, которые были припаркованы рядом с домом. Вывод – покупайте зеленые «Жигули» и храните их на охраняемых стоянках. Если что, это был сарказм. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпуска вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная. Теоретически грамотная. Приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя,

я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

0: была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.
1: Вместе, вместе в пути, вместе.
2: Дорожное радио.
1: Дорожное, дорожное.
2: Вместе в пути.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Россия не будет останавливать специальную военную